Ποικιλία. Пико Валанда. Сфарбаваса информация, а сантием с гелия.